0: get like robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Blackstreet Productions. We out, robbed. We out, we out.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».